0: Я просто. Ну, ты с этой географикой, ты твоя на Сибирь. Какая ты географика, ты лёта манипер. Ты тебя линия матура, претёзы коллекционы. Ты как-то дико пауни, как по ней починер. Ты тебя линия матура, претёзы коллекционы. Но как-то дико пауни, как по ней починер.
1: Stato dall'ordine, non vai che dire, né via partire.